0: Дэвид Гетта, Алок и Stick Figure. Run, Run, River.
1: Брой 2.
0: Африканизм и Боб Синклер. Данса.